0: думаете, какие версии, для чего эти треугольники приклеены здесь.
1: Mirchi Terminal Season 5. Coming soon.

0: думаете, какие версии, для чего эти треугольники приклеены здесь.
1: Mirchi Terminal Season 5. Coming soon.

0: вообще какие версии, для чего эти треугольники приклеены здесь.
1: Mirchi Terminal Season 5. Coming soon. Coming soon.

смотрите, какие версии, для чего эти треугольники приклеены здесь. Mirchi Terminal Season 5 coming soon.

0: думаете, какие версии, для чего эти треугольники приклеены здесь?
1: Mirchi Terminal Season 5. Coming soon.

0: думаете, какие версии, для чего эти треугольники приклеены здесь?
1: Mirchi Terminal Season 5. Coming soon.

0: Ritchie, only on Ritchie. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Подумайте, какие версии, для чего эти треугольники приклеены здесь.
2: Ritchie Terminal Season 5. Coming soon.